творчества все люди спаслись и достигли познания истины. Верно, как говорит апостол Павел, и действительно всякого приятия достойно это слово, ибо более прекрасного, более радостного, более утешительного слова не найти на земле, и никакие изречения мудрецов не могут с ним сравниться. Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир спасти грешников. Услышав и правильно уразумев это слово, человек сразу обогатится высшим богатством в мире и исполнится таким блаженством, которое ничто другое ему дать не может. То, о чем писал апостол Павел, Спаситель возвестил сам грешнику, грешному человечеству. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вы слышите, братья, какая радость нам, что Господь, мы слышим в псалмах, Господь любит праведников, Господь хранит пришельцы, силой да упримет, и пусть грешников кто? Погубит. А здесь мы слышим совсем другое, что Господь пришел и грешников нас спасти. И к нам пришел Господь. Помните, как пришел в дом Закхея? Исповедовал грехи свои Закхея или нет? Не только исповедовал, но раздал все свое богатство, все свое имущество и последовал за Господом. Вот как. Так и мы, и нам Господь открывает, чтобы и мы были последователями Господа Иисуса Христа. Заметьте, не к святым, не к праведным послал Бог любви Сына Своего, нет. Он послал Его искать и спасти погибших, а быть нечистых Своей кровью, возродить грешников новой жизни, искупить ею смертью, своей смертью все человечество, погибающих во грехах. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Он не хочет смерти грешников, но чтобы они обратились и были живыми. Услышав о таком поразительном чуде, весь мир должен бы повергнуться во прах пред Господом. Проникнемся же и мы чудным смыслом этих слов. И если даже доселе никого не могли сломить наше упорное, ожесточенное сердце, теперь внемля этому чудному призыву божественной любви, сокрушенные, подавленные, бесконечным милосердием нашего Спасителя, пролившего за нас свою святую кровь, и призывающих грешников к покаянию, поспешим кающихся к его ногам, в горячей молитве и благодарении за неизвестенный его дар. Вот возлюбленный, вот какую радость воскресший Господь несет падшему грешному человеку. Часто человек даже не может принести своих грехов, потому что они очень тяжкие, братья и сестры, очень тяжкие. Приходят матеря, плачут о своих детях. Приходят старцы, плачут о своих детях. А почему возлюбленные? Потому что мир возле любви. И мир этот Господь называет любодейным и грешным. Любодейным и грешным. И редко кто устоит в этом мире возлюбленный. Сколько людей сломалось под тяготью своего греха. Сколько нераскаянных душ отошли уже в загробный мир. Но Господь же

0: нас, он оставляет нам божественное слово и говорит нам опять снова: я пришел не для праведников, не праведные нуждаются во враче, не здоровые, а больные. Вот поэтому каждый больной человек, когда он приходит к врачу, он даже не стыдится пройдется перед врачом. Помните, когда снимают там рентген или что, надо что-то снять, и не стесняются, там женщины или мужчины снимают. А почему? Потому что охота, чтобы получить что? Исцеление. Вот так и в духовной жизни, когда мы себя обнажаем, когда мы видим свою греховность, вот здесь, возлюбленные братья и сестры, открывается Слово Божие. Я и для праведников пришел, а для грешников. Поэтому будем стараться, пока еще бьется у нас сердце, пока мы еще не забыли слов Божьих, и пока еще воспеваем воскресшего Господа, будем просить, чтобы Господь простил наши согрешения. Все мы много согрешаем. И вы слышите еще слово: не из человек, и же жил будет, и не согрешит. Чувствуете, даже монахи в монастырях и то имели падение, а мы грешники в миру, сколько соблазна, сколько искушений, мы все знаем, мы прошли этот путь, а этот путь как бы сильнистый этот путь, надо идти с любовью, с великой верой. И почему я всегда радуюсь за вас, что вы хоть грешники, но храм спешите. Считаете себя не праведниками, а храм спешите. И Господь любит нас. И я радуюсь всегда за вас, что Господь любит, обнимает каждого хозяйства. И ангел-хранитель радуется, что мы еще раз вошли в Дом Божий, прославить Его, исповедовать свои согрешения вольные и невольные, и прийти к Нему, как говорит пророк: очищуся,
1: омыйся, и паче с неба
0: убежишься. Вот так мы должны приготовить себя к будущей жизни. Слышите, братья, вот с какой чистотой мы должны прийти к Господу. Вы слышите, тот же апостол Павел прямо вот: ничто нечистое и скверное не войдет в то. Посмотрим, как же нам-то еще преодолеть препятствия Царствию Небесному. А святые любите образ святителя Игнатия Брянчанинова. Чего-то достиг совершенства, и сколько томов о праведной жизни написал праведный святитель Игнатий Брянчанинов. Сколько любви и к монахам, и к мирским он собирает, как жить, как праведно вести себя в этой земной юдоле. А земной юдоле мы должны не забывать Господа и постоянно молиться. Как говорил нам апостол Павел: всегда молитесь за все,
2: благодарите Господа.
0: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Слышите? Вы знаете, что такое клеть и комната? В какую комнату войти? Все, не видели тебя, а душа, чтобы просветлело в это время, чтобы ты помолился от сердца не только словами молитвенника, но и возблагодарил Господа за прожитую жизнь, за прожитый день, что, Господи, когда ты отходишь ко всю, руши твои, Господи, придают ему имя благослови, имя помилуй, и вот нет и даром помилуй. Вот так. Вот видите, возлюбленные, как мы должны проводить и день, и как проводить ночь. Да, всегда с Господом будем. То есть постоянно, продолжали во сне, мы были с Господом. Основанием каждой святой жизни должна быть живая, постоянная беседа души с Богом в тайнике человеческого сердца. Слышите, я своих молитв не рассказывал другим. Тайна. И Господь видит тайна, воздает. Беседа души с Богом в тайнике человеческого сердца, вдали от людей, с глазу на глаз, так сказать, с самим Господом. Слышите? С самим Господом мы можем даже беседовать. Ведь смысл молитвы заключается в этом непосредственном, тесном, личном общении человека с Богом, в котором он находит доступ к престолу, престолу Всевышнего. Мы без сомнения везде и всегда присутствие Божьим. И сам Христос указал нам на необходимость уединения в нашей келье для молитвы. Его поддоказывает нам всю пользу такого уединения, которое необходимо, входит в привычку. О молитве. Что ли у нас в порядке, братья? А вот как-то нам старинница молиться, а вот так телевизору принял что-то, ну, духовное посмотрим там, то еще что-нибудь. И так час за часом откладываем что делание святой молитвы. Грешны пред Господом. Здесь правильно мы говорим. А помолился, как и должно. Ожидай, что не должно. Некоторые съездили в поездку, а потом, глядишь, кто-то уже здесь, неприятность какая-то, еще что-то. А здесь надо всегда уже нам быть на чеку, перед Господом Богом. Помни, помолился, как должно, говорят святые, ожидай, что не должно. Поэтому никогда только пред Господом, как там, открою свою печаль и все свое сердечное воздам Господу. То есть возлью пред Господом печаль мою. Слышите меня? А мы разве изливаем? Дети болеют, не изливаем скорбь. С мужем ругаемся, не изливаем скорбь свою. Еще постороннее брань идет, опять не изливаем свою скорбь. А здесь надо постоянно, постоянно упражняться в молитве. Упражнение молитвы мы должны ежедневно. Потому что нам никогда не хочется. К еде мы привычны. Стару, как скотинка, мы идем давно, там пивнем, перекрестимся. На виду опять готовимся. Ужину и опять что-то надо там, а хозяйка готовит. А к молитве готовимся мы, братья? Я помню пророка Иона, когда Господь послал невидимым, так он знал, что этот народ обратится к Господу, что Господь милосерд. И хотел он, то есть, не невидимый, не хотел, и буря поднялась, и моряки бросили его в море, он спал спяшей и пропяшей, как говорит на Слово Божие. А молитву он забыл в это время, и сонного-то его и бросили с корабля. И пешеводкой подобрал его в Ниневии, выбросил его на третьи сутки, доплыл туда до Ниневии и выбросил из блева морских зверей. Из блева, то есть вытянул его, как ненужного. И проснулся его, на где же я нахожусь? Да в Ниневии, где люди должны покаяться. А как мы собрались? И он собрал народ и сказал, что Господь послал меня, я не хотел к вам идти. Но вот так такое случилось все со мной. И народ посыпал голову пеплом, младенцам матеря не давали грудь, с скоту не давали ни пить, ни есть. Люди воздели руки к небу, кричали: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» И помиловал Господь, и
1: помиловал.
0: Так милует Господь и нас. Нас так милует. Только чтобы было у нас искренне. Искренность к тому, к чему призвано. А призвано мы на дела благая, Господь говорит. То есть на добрые дела. К доброму должны отвинуться, а к доброму что? Прилепиться. Благо есть мне
1: прилепиться.
0: Дальше что-то нам говорит Слово Божие. Там, в этом нашем святилище, вдали от всего земного, человеческого, мы найдем источник воды живой для утоления нашей духовной жажды. Слышите, братья и сестры? Нашла самарянка живу, нашла. Так и мы, духовной жажды, там возгорится с новой силой пламя нашей веры. Там нам будут даны крылья для безопасного полета над бездной сомнений и греха. Будем же искать уединения, и в нем найдем Отца нашего Небесного, во свете лица Его, в живом сознании и в отеческой любви. Мы научимся молиться, хотя Господь и не требует от нас, чтобы мы молились долго и не видим достоинства многословия. Нам необходимо начать день, который ожидает нас, быть может, немало затруднений и забот, укрепиться на пути и почерпнуть новые силы в уединении нашей кельи. Там мы положим к его ногам все то, что нас страшит в предстоящем нам труде, и призывая его благословение на этот труд, озаренный его светом, исполненный его духом, вооруженной молитвой, бесстрашно пойдем навстречу, ожидая нас, испытания. Будем уверены, что всякий раз, как мы предстанем пред Богом, даже ненадолго, мы получим благословение свыше, и Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе
1: славу.
0: Вот, возлюбленные братья и сестры, что Господь воздает нам, Он воздает нам тайным явно. Вот что делает молитву. А покаялся не Витя, а пророк Иоанна. Рад не был пророк Иоанн?
1: Нет, не рад.
0: Не совсем. Потому что он был лысенький. На лысину солнце стало палить. А была у него тыква большая. Это как репейник наш такой. И он к вечеру тыква подъел его. И он опечалился, что вот нет этой тыквы, где он всегда прятался от Зоя. Да. И Господь говорит ему: «Иоанна, что ты печалился так? Да, Господи, даже то малое, которое я в чем нуждался, ты отнял от меня. Ты пожалел это растение, которое ты не сеял, не трудился в возрасте его. Как же мне не пожалеть эту великую семью, которая день и ночь кричала: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Так и мы, когда горе, когда страдания, когда мы видим свой грех, мы должны кричать: «Господи, помилуй!» В своей духовной келье, чтобы Господь, видящий тайно, воздал нам яд. Если, братья и сестры, в эти дни святые нам все каются, все ли у нас в порядке?
1: Нет,
0: совсем. У нас бывает и увеселение, и радости в житейские. А жены с мужьями другой раз и поспорятся. Особенно женщинам я говорю, чтобы у вас в доме был всегда хозяином муж, глава семьи, а то женщины сейчас хотят все править. А они правятся мужиками. А Господь, апостол Павел, муж, глава
1: семьи.
0: Вот видите, как. А сейчас женщины стали главами А почему православная церковь не ставит женщин священником? Не ставит
1: братья?
0: А в протестантах там уже женщины, священники, епископы. Титуан одевают епископской. В американской церкви, в протестантской церкви. Женщины. Вот мир, поэтому Господь и говорит, когда я приду во втором пришествии, то вряд ли найду веру в землю. Страшно войти в землю, братья. Страшно. Потому что все рекламы, все призывают, чтобы люди только жили этой жизнью земной. Блудом, нечистотами разными. Все можно. Но не все, что полезно, говорит апостол Павел. Свободно, все свободное. То есть нам дан свобода во Христе Иисусе Господе нашем. И эту свободу мы не должны прорвать в эти выжные. А помнить, что эта свобода дана нам для того, чтобы пройти по этому пути пожизненному достойно и принести плоды достойные покаяния. И празднословие бывает у нас, и скверословие. Особенно мужчины и женщины, я смотрю, в деревьях некоторые. Я как там рассказывал, давно это было при советской власти, я еще был студентом в семинарии, и там в сельском храме идут молодые люди, и вот я смотрю, как они беседуют. И я отвечаю, раз. А там мужиком этот паренек-то. Он тут ей никогда и не ругают. Я бы верующий человек, а не так. И когда мы дошли до церкви, 17 раз. Вот так бывает у нас незаметно возлюблены.
2: Да, батюшка, да.
0: Незаметно, а брань какая? Даже мысленная брань Господь осуждает. Почему я сказал, что засводить крест свою? Пусть проверит свое духовное состояние. В чем бы грешны пред Господом? И как спросить у Господа прощения? А ложь? По телефону, что нет, занято или что? А будто бы ложь это для пользы, а она даже маленькая ложь, а называется что? Правда или ложь? А эти братья, это мало его. Осуждение и клевета. Особенно женщины. Мужчины тоже бывают, да, в этом тоже привыкли кого-то осуждать. Начальство что или что, там, работники, что не по вкусу, мы начинаем ругать. Так бывает, мастер, не так. Подсеньорные тоже бывает осуждают и клевещут друг на друга. Объединение и пьянство, хорошо и плохо. Когда человек теряет образ и подобие Божие. А если было у нас это, кайфы, братья, леной, братья, первый, кайф это были пена, хотя я всегда не опаздываю на службу, насколько предведешь, мне и рано встаю в службу. А вот когда уже отслужу, что верю мазаху, да, верю мазаху, да, уже когда я лежу, верь не могу. Прости меня, Господи, не выкачивай. На старенький старик. Всех оголениться, надо трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Леночь, значит, покаялись мы в Леночке, Господи. И в Леночке все посиневые, и в Ерзих. В Ростова, вот скажи, бабушка, вы карман там не лезем, а позавидовали кого-нибудь, а он как живет-то. Или он Мария какую кофточку, или Наташа беленькую купила кофточку. Платок какой он с кистями купила хороший. И мы позавидовали только друг другу. И что? Завидовать нельзя. А что еще? Господи, благодарю меня все здесь. И хлебец, и водичка еще чище. Все с крана нам дают. И даже и... Что нам дает Господь? И мы только должны благодарить Господа. Сребролюбие и скупость, это, наверное, у многих нам надо каяться. Кайте, братья. Кайте, братья. взять эти свои вещи, взять и накрыть, и набрали большие, и многих сняли под стол. Смотрите, как человеческая ненасытность, я всегда говорю, если царь построил один дворец, надо загородный дворец. Если загородный есть, то дорожный еще дворец надо, то еще какой-нибудь дачный дворец, может, да. Помните?
2: Помню.
0: Это цари, конечно. Царям им надо принимать Господь с разных сторон. А нам все хватает. И Господь говорит, помните богатому, когда он сказал, разорю житницы старые и построю вам новые. И что услышал богатство?
2: Безумное.
0: Вновь душу
2: свою и взяли.
0: А кому останется богатство твое? Вот почему. Здесь мы должны задуматься. Все, что Господь нам дает, мы за это должны благодарить Господа. И никогда не говорить, что Господи, мне маловато, дай побольше. А слава тебе, Господи, взял, благодарил. Взял, благодарил. Помните, как вдовица принесли ей, что овечку твою последнюю держал Бог. И что она сказала, вы, наверное, помните, Господь дал?
1: Господь дал.
0: Буди имя Господне. Благословенно, отныне и навеки. Слышите? Вот, вот где смирение. Когда Господь отбирает все, и она поделит. А помните ангел, когда умирала мать, оставляя троих детей, которые плакали над умирающей матерью? Господи! Ну как же ты оставишь сирот? Я часто привожу это к вам пример. Ночь и большой огонек, или может лампада совожженная, чтобы на ночь светилась, путник сбился с пути, а это был богатый человек, заехал в этот дом, взял этих детей, выучил и поставил всех на ноги. И спрашивает Господь у ангела, правильно ли поступил я? Больная мать могла бы вырастить этих детей? Господь печется о каждом человеке. Поэтому и мы, Господь дает нам разум, чтобы мы заботились друг о друге, как апостол Павел говорит, друг друга.
1: И как я
0: родился, и так и исполнится.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 30 апреля по православному календарю или 13 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостола Иакова Зеведеева, обретения мощей святителя Никиты, епископа Новгородского, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, святителя Доната, епископа Еврии, обретения мощей священномученика Василия, епископа Амасийского, мученика Максима.

Братья и сестры, 30 апреля по православному календарю и 13 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого Иакова Звидиева. Святой Иаков был брат любимого ученика Христова Иоанна. Отец их назывался Звидеем, и мать Соломия принадлежала к числу первых женщин, которые уверовали во Христа и приняли учение Его. Оба брата были рыбаки. Однажды они сидели в лодках и чинили сети. Проходивший мимо Спаситель подозвал их и велел им следовать за собой. С тех пор они совершенно оставили прежние занятия и неотлучно следовали за Христом. Они видели преображение Господне на горе Фаворской и воскрешение дочери Иаира, и были в саду Гефсиманском вместе со Спасителем во время его молитвы перед страданиями. Господь дал им обоим имя Ваанергос, что значит «сыны Громовы». Евангелист Матфей рассказывает, что мать сынов Звидеевых однажды подошла к Спасителю и сказала ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус отвечал: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Потом, видя, что ученики не понимают еще всей высоты его учения, и предостерегая их от желания земного первенства, Спаситель продолжал: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, а кто хочет быть первым, да будет вам раб, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Святые апостолы всей жизнью своей доказали, что они не забыли этого повеления Христова. Иаков по вознесении Спасителя проповедовал с другими апостолами, был заключен в темницу, и первый из 12 по повелению Ирода Агриппы принял смерть за исповедание имени Христова. Когда его судили, воин, приведший его на суд, был поражен его мужественным спокойствием, уверился в его невинности и обратился ко Христу. К удивлению всех присутствовавших, воин этот, которого звали Иосией, во всеуслышание исповедал имя Христова. Он тут же был осужден на смерть. Пришедший на место казни, он просил прощения у Иакова и объявил ему, что был в числе его обвинителей. Святой апостол обнял его и сказал ему: «Мир тебе». Потом они вместе были обезглавлены. Это было через 10 лет после вознесения Христова. Тело святого апостола было похоронено христианами в Иерусалиме. Полагают, что потом оно было перенесено в Испанию. Вы слушали житие святого Иакова Звидиева.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Отец святителя, Александр Семенович, принадлежал к старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Брянко, оруженосец святого, благоверного, великого князя Московского Дмитрия Иоанновича Донского. Мать епископа Игнатия была образованная, интеллигентная женщина. Выйдя весьма рано замуж, она всецело посвятила свою жизнь семье. София Афанасьевна любила больше всего старшего сына Дмитрия, отличая в нем ум и красоту. Дмитрий рано научился читать. Его любимой книгой было «Училище благочестия». Эта книга, простым и ясным языком рассказывавшая о жизни и подвигах древних подвижников, оказала большое влияние на впечатлительную душу будущего подвижника. Отрок рано возлюбил уединенную, сосредоточенную молитву. В ней он находил отраду и утешение. Дмитрий получил прекрасное домашнее образование. Когда ему исполнилось 15 лет, отец повез его в Петербург для продолжения образования. По дороге в столицу Дмитрий впервые открыто высказал желание стать монахом, но отец не обратил на это внимания. В Петербурге молодой Брянчанинов блестяще сдал вступительные экзамены в военно-инженерное училище и при значительном конкурсе первым был зачислен сразу же во второй класс. Все годы учения он был первым учеником, отличался редкой скромностью, искренней набожностью и пользовался всеобщей любовью соучеников и преподавателей. Но много и скорбей пришлось претерпеть будущему святителю в училище. Светлой звездой, блеснувшей в этой чуждой ему мгле, явилась дружба с Михаилом Чихачевым, который учился в том же инженерном училище и, подобно своему новому другу, с детства мечтал о молитве и подвигах. Их дружба затем продолжалась всю жизнь и являет прекрасный образец истинно христианской дружбы. Основой ее были не какие-нибудь земные интересы, а единое стремление служить Христу, Спасителю, и взаимная поддержка на пути этого служения. Вместе они ходили в храм Божий, вместе молились. Светское общество заманчиво распростирало навстречу Брянчанинову свои объятия, но не смогло уловить его. Когда перед взором ума его открылась обширная область эмпирических знаний человеческих, когда изучил он химию, физику, философию, географию, геодезию, языкознание, литературу и другие науки, он поставил перед собой вопрос, что, собственно, дают науки человеку? Человек вечен, и собственность его должна быть вечна. Покажите мне эту вечную собственность, которую я мог бы взять с собою за пределы гроба. Но науки молчали. В это время искатель истины познакомился с монахами Валаамского подворья и Александра Невской лавры. Они-то и помогли ему найти то, к чему стремилась его душа. Под руководством иноков Дмитрий Александрович начал читать творения святых отцов. Вот как сам он пишет о том благодатном влиянии, которое произвели на него
святоотеческие творения. Что прежде всего поразило меня в писаниях отцов православной церкви? Это их согласие. Согласие чудное, величественное. Чтение творений святых отцов, назидательные беседы с иноками Лавры, через которых он познакомился с известным впоследствии оптинским старцем Леонидом, все это возродило и окончательно укрепило в сердце Дмитрия желание детских лет его уйти в монастырь. Нелегко было исполнить это заветное свое желание. Окончив инженерное училище в 1826 году в чине поручика, Дмитрий Александрович, желая уйти в монастырь, сразу в том же году подал прошение об отставке. Но здесь ему пришлось вступить в единоборство со многими сильными мира сего и показать пример непоколебимого мужества, доблести мученической, прямого исповедничества. Родители категорически отказались благословить его на путь иноческой жизни. Начальство отказало ему в отставке. Сам император Николай I был против его увольнения. Несмотря на убедительные просьбы, личные объяснения, твердость желания и редкую тактичность, Дмитрий Брянчанинов не получил отставки и по назначению начальства должен был в 24 часа выехать в Динабургскую крепость. Но когда в жизненной борьбе бывают бессильны собственные силы подвижника, ему на помощь приходит сам Бог и своим премудрым промыслом устрояет все ко благу. В Динабурге Брянчанинов скоро заболел, а осенью 1827 года было принято его прошение об освобождении от светской службы. Дмитрий Александрович воспрянул духом, уехал в Александро-Свирский монастырь Олонецкой губернии к старцу иеромонаху Леониду и вступил в число послушников этого монастыря. Вскоре, когда иеромонах Леонид был вынужден переселиться в Плащанскую пустынь Орловской губернии, а затем в Оптину пустынь, за ним последовал и Дмитрий Брянчанинов. В это время тяжело заболела мать Дмитрия, София Афанасьевна. Готовясь к смерти и желая проститься со своим старшим сыном, она настояла, чтобы отец послал за ним в Оптину пустынь. Находясь сам в очень тяжелом состоянии в Оптине, Дмитрий Брянчанинов посещает больную мать. Недолго пробыл послушник Дмитрий в родительском доме. В скором времени он удалился в Кирилло-Новоизерский монастырь. Строгий устав обители был по душе послушнику Дмитрию, но суровый сырой климат местности отрицательно повлиял на его здоровье. Здесь он заболел лихорадкой и для лечения был вынужден вернуться в Вологду и остановиться у своих родственников. Окрепнув, по благословению вологодского епископа Стефана, жил в Семигородской пустыне, а затем в более уединенном Дионисиево-Глушицком монастыре. Годы, проведенные в перечисленных монастырях, обогатили его духовной мудростью, укрепили его преданность воле Божией. В 1831 году вологодский епископ Стефан, видя пламенную ревность послушника Дмитрия, решил исполнить желание его сердца. 28 июня он совершил постриг Дмитрия в монашество в кафедральном Воскресенском соборе и нарек его Игнатием, честь священномученика Игнатия Богоносца. Тому, кто
кто от юности своей носил Бога в своем сердце, приличнее всего было дать это имя. 4 июля того же года монах Игнатий был рукоположен епископом Стефаном во иеродиакона, а 25 июля – во иеромонаха. Видя духовную зрелость иеромонаха Игнатия, епископ Стефан назначил его вскоре настоятелем и строителем Пельшемского Лопатова монастыря, который был уже предназначен к закрытию. Около 2 лет настоятельствовал здесь отец Игнатий, но за этот короткий срок, благодаря своей мудрости, твердой воле и несокрушимой энергии, возродил обитель в духовном и хозяйственном отношении. Молодой настоятель относился к братьям своей обители, сочетая отеческую строгость с трогательной любовью. Чувствуя эту любовь, насельники обители покорно повиновались настоятелю, несмотря на его сравнительно юный возраст. За усердные труды по возрождению обители иеромонах Игнатий был возведен в сан игумена. О его деятельности стало известно в Петербурге. В конце 1833 года он был вызван в столицу, и ему поручили в управление Троице-Сергиеву пустынь с возведением в сан архимандрита. Ко времени назначения в нее архимандрита Игнатия немногочисленное братие, 15 человек, не отличалось строгостью поведения. 27-летнему архимандриту пришлось перестраивать все заново – храмы, корпуса. Он упорядочил богослужение в обители, создал прекрасный хор. С 1836 по 1841 год известный церковный композитор, протоиерей Петр Иванович Турчининов, проживал рядом с Сергиевой пустынью в Стрельне. Глубоко уважая отца Игнатия, он откликнулся на его просьбу и взял на себя труд обучения монастырского хора. Несколько лучших своих музыкальных произведений отец Петр Турчининов написал специально для этого хора. Архимандрит Игнатий совмещал почти несовместимые должности. Он был для братьев и обители прекрасным настоятелем, администратором и в то же время благостным старцем-духовником. В 27 лет он уже имел дар принимать помыслы своих посомых и руководить их духовной жизнью. По собственному признанию отца Игнатия, служение живым словом было его основным занятием, которому он отдавал все свои силы. Подвиг служения ближним словом назидания было для него источником радости и утешения. В Сергиевой пустыне он, несмотря на крайнюю занятость, написал и большинство своих произведений. К отцу Игнатию непрестанно приходили посетители всех положений и рангов. С каждым нужно было побеседовать, каждому нужно было уделить время. Весьма часто приходилось выезжать в Петербург и бывать в домах знатных благотворителей его обители. Несмотря на такой внешне, казалось бы, рассеянный образ жизни, в душе архимандрит Игнатий оставался аскетом-пустынником. Он умел при любых внешних условиях жизни сохранять внутреннюю сосредоточенность, непрестанно совершать Иисусову молитву. В одном из писем отец Игнатий писал о себе: «Я, проведя начало своего иночества в уединеннейших монастырях и напитавшись понятиями строгой аскетики, сохранял это направление в Сергиевой пустыне, так что в моей гостиной я был репрезентабельным архимандритом, а в кабинете – скитянином. Там, в уединенной комнате, отец Игнатий проводил бессонные ночи в молитве и слезах покаяния.
но как истинный раб Божий, руководствуясь духом смирения, он умел скрывать от взора людей свои подвиги. По воспоминаниям архимандрита Игнатия Малышева, его духовный отец, архимандрит Игнатий Брянчанинов, весьма различно относился к посетителям. Это отношение зависело от того, с каким расположением души приходили они к отцу Игнатию. Его душа обладала особым свойством видеть состояние души других людей. Это особое свойство имеют почти все облагодатствованные люди, люди духа, а не плоти. Архимандрит Игнатий с одного взгляда постигал душу человека. С окаменелыми он был молчалив, с лукавыми порой юродствовал, но с искавшими спасения он был откровенен и беседовал подолгу, вливая в душу собеседника спасительный бальзам Слова Божия, святоотеческих наставлений и проверенных своей жизнью советов. Круг знакомых у отца Игнатия был весьма обширен. Епископы, настоятели монастырей, иноки и простые миряне обращались к нему со своими просьбами, зная, что любвеобильное сердце отца Игнатия откликнется на их нужды. Имя архимандрита Игнатия знали во всех слоях общества. Весьма со многими духовными и светскими лицами отец Игнатий переписывался. Всего в настоящее время известно более 800 писем епископа Игнатия. В письмах как-то живее раскрываются качества души архимандрита Игнатия, его необычайная благостность, духовная рассудительность, глубокое и правильное понимание современной ему жизни. Шли годы, телесные силы отца Игнатия все более слабели. Мысль уйти на покой, чтобы в уединенном безмолвии провести конец жизни, появлялась все чаще. В 1856 году он предпринял путешествие в Оптину пустынь, предполагая совсем переселиться туда, но это намерение не осуществилось, ибо Господу было угодно, чтобы его избранник послужил Святой Церкви еще и в епископском сане. В 1857 году, по представлению петербургского митрополита Григория, архимандрит Игнатий был посвящен во епископа Кавказского и Черноморского. Хиротония состоялась в Петербургском Казанском соборе. Хиротонию совершил митрополит Григорий с сонмом других иерархов. Отец Игнатий никогда не стремился к епископскому сану. Не об архиерейском жезле, а о простом посохе пустыножителя были его непрестанные мечты. В речи при наречении он сказал: «Во дни юности своей я стремился в глубокие пустыни, но я вовсе не мыслил о служении церкви в каком бы то ни было сане священства. Быть епископом своего сердца и приносить в жертву Христу помышления и чувствования, освященные духом, вот высота, которой привлекались мои взоры». 4 января 1858 года епископ Игнатий приехал в город Ставрополь и заступил в управление епархией. Недавно открытая Кавказская епархия была весьма неустроена. Население отличалось неспокойным, воинственным характером. Поэтому первое слово святителя Игнатия, обращенное Ставропольской пастве, было словом мира. Недолго, менее 4 лет, управлял преосвященный Игнатий Кавказской епархией. В отношении к духовенству и прихожанам владыка Игнатий был истинным миротворцем. Строгий к себе,
Он был снисходителен к немощам ближних. Тяжкая болезнь не покидала епископа Игнатия и на Кавказе. И летом 1861 года он подал прошение уволить его на покой в известный ему уже Никола-Бабаевский монастырь. Через несколько месяцев просьба была удовлетворена, и 13 октября этого же года он вместе с несколькими преданными учениками снял ему уже Никола-Бабаевский монастырь. Через несколько месяцев просьба была удовлетворена, и 13 октября этого же года он вместе с несколькими преданными учениками переехал в названную обитель.

Что же ты мне никакого имени? Да ты никогда не будешь забыта, незабудка. Вот так Господь не забывает и нас, незабудок маленьких. Да. Он радуется, что мы сегодня пришли в Дом Божий, что мы радуемся вместе с святой женой Светланой Фатиней, мученицей. Вот. И празднуем то, что она беседует с Господом. Господь, видите, как любил каждую человеческую душу. И она говорит, вот там-то сказано, здесь на горе Горизим молиться, а вы, говорите, в Иерусалиме. И Господь нам говорит, что на всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа. И в Иерусалиме, и в Петербурге, и в Москве, и в других городах, и селениях, и деревнях, монастырях и поселках, везде можно молиться, только было бы наш ум открыт Господу Богу. Господь не забывает, как не забывает маленький цветок, так не забывает и нас. И малую птичку, наверное, тоже помните, как рассказывал вам легенду, Сельма Лагерблок, кто, может, читал когда или нет, Сельма, она шведская писательница, она много о Господе и о птичке, помните, красная грудка-то, я рассказывал вам, она была серенькая, и вот что же она сделала, когда Господа вели на распятие, она увидела, что один шип очень крепко впился в голову Господа. И эта птичка маленькая прилетела и выдернула шип с головы Господа. Кровь брызнула Господа. И она увидела, что грудка обогрелась ее краснотой, этой кровью Господа. И она сказала, вот я теперь красногрудка. Так и нас. Когда надо, Господь не только дает нам облегчение, но дает нам новую жизнь. Вот, как говорит Господь, что старайтесь все творить новое, делать все в любви Господней. И Господь тогда всех нас благословит своей любовью. Как апостолов, вы, наверное, помните, любовью Христовую уязвите апостолы. Они были в единении, вся призва, и согласно славили Всесвятого Духа. Вот так, возлюбленные, и мы должны всегда славить Господа всем сердцем, всей душею, всей помышлением и всей крепостью своей. И тогда нам будет всегда хорошо и радостно быть с Господом. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, апостол Павел нам говорит о радости, чтобы мы всегда были радостные. А вот что. Радость – это тоже дар Божий, братья и сестры. Всякий дар совершенный исходит свыше. Радость и скорбь – все от Него. И молитва постоянная, общение с Ним, все светлое, отрадное в жизни наше есть дар Божий, молодость, здоровье, святое семейное счастье, красота природы, каждый солнечный луч, каждый чудный цветок на поле, все, что нас радует, все нам дорогое, все это мы принимаем из рук кого? Творца, Господа Творца. Но главная радость наша, радость духовная, радость воскресения Христовым во Христе – это полнота любви. Только в любви истинное счастье, только любящая душа светится ярким солнечным светом, отражая в себе небесное сияние. Любовь нуждается в молитве, и радующийся в любви постоянно молится так, как истинная любовь сама по себе есть молитва. У любви получаем мы радость, но радость эта несовершенна, пока мы душу свою не положили за други своя. Нет больше

0: любви, как если кто положит душу свою за други своя. Иоанна 15 глава, 13 стих. Стараясь любить друг друга, отдавать душу свою на служение ближним, забывать себя для других, мы начинаем помнить, что истинная жизнь в любви. Тогда нам становится ясно, что мы терпели голод духовный и питались рожками, пока жили только для себя. Чем глубже наша любовь, тем сильнее наше желание совершенствоваться. Чем более мы любим, тем более стремимся к идеалу, тем менее мы довольны собой. Счастье ближнего, его покой, его здоровье, его радости составляют цель нашей жизни. О них мы взываем день и ночь ко Господу. На них мы призываем прежде всего благословение Божие. Боже, соедини во мне навсегда радость с молитвой и благодарением. Пусть молится во мне моя любовь к Тебе, ближним моим. Пусть помнят Твои предсмертные слова. Я не забуду никогда слово Тобой изреченное, жажду. Иоанна 19 глава, 28 стих. В этом слове высказалась вся любовь Твоя, жаждущая спасения человечества. Дай же и мне, Господи, жаждать не только спасения моей души, но и спасения всех людей православных и во всем мире. Дай мне радоваться не одной земной приходящей радостью, но дай мне войти в радость Господа моего. Матфея, 25 глава, 2 стих. Дай мне силу Твоей любви, Твоей молитвы, и когда я достигну славы Твоей, то Ты дашь мне вкусить эту радость вечную, которая в деснице Твоей во веки веков. Аминь. Если, братья и сестры, в чем нам каяться? Как будто мы на той неделе расслабленном каялись, просили у Господа прощения, и опять просим и молим, чтобы Господь простил наше согрешение, вольное и невольное, и празднословием, и сквернословием, может, и осуждением, и неправдой, и ложью, может, когда обижаем друг друга. Сейчас, конечно, праздничные всегда дни, может, объедение и пьянство. Но вы скажете, не было этого?
1: Не было,
0: это хорошо. Но, может, немножко что-то перекусили побольше.
2: Да. Было, или... батюшка, кажется.
0: Было, да. Грешны, Господи. Да. Но это хорошо. Да. Объедение. А в лености все. Утренние, вечерние правила, может, забывали. Не всегда правила ко святому причащению полностью учитывали. Кайтесь, кайтесь, братья, не. Воровство, скажите, батюшка, не ходим воровать ночью. Ничего нам не надо. Да, как раньше несуны назывались. Кто доску, кто нитку, кто бумагу несет, где кто работал. Да, сребролюбие и скупость, взяточничество и лесть, неправда и тщеславие. Сделали на грош.
2: Да. На рубль.
0: Ого. Видите, как? Тоже, это тоже грех. Да, зависть. А гордость? А бывает у нас гордость? Бывает гордость? И гордость у нас. А гнева-то бывает?
2: Не согрешайте.
0: Гневайте, но не согрешайте. Злопамятство, чужие грехи помним, а свои.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 1 мая по православному календарю или 14 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых пророка Иеремии, преподобного Пафнутия Боровского, мученицы Нины, преподобномучеников Афонских, Ефимия, Игнатия и Акакия, священномученика Макария, митрополита Киевского, преподобного Герасима Болдинского, преподобномученика Ваты Персянина, благоверной Тамары, царицы Грузинской. В этот же день наша Святая Православная Церковь празднует иконы Божией Матери, именуемые Царево-Кокшайская или Мироносецкая, Андрониковская и Нечаянная Радость.

Дорогие братья и сестры, 1 мая по православному календарю или 14 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает праздненство иконы Божией Матери Царева Кокшайская или Мироносецкая икона. Мироносецкую эта икона именуется потому, что на ней, кроме Богоматери, изображены также и жены-мироносицы. Явилась она 1 мая 1647 года близ местечка, называемого Дальние Кузнецы, в 15 верстах от города Царево-Кокшайска Казанской губернии. Явление ее произошло при следующих обстоятельствах. Некий земледелец по имени Андрей Иванов, работая на поле, заметил, что в недалеком от него расстоянии лежит на земле икона Богоматери. Когда он подошел ближе и хотел поднять ее, то она стала невидимой. Изумленный крестьянин недоумевал, что бы это значило. Когда, однако, он огляделся кругом, то увидел поразительное явление. Икона Богоматери стоит на дереве, никем не поддерживаемая, и от нее исходит необыкновенное сияние. Усердно помолившись перед нею, Андрей взял икону в руки и принес домой. Обретенный образ был вырезан на аспидном камне и обложен серебром и золотом. Вскоре эта икона прославилась чудесами. К ней стали стекаться жители села Дальние Кузнецы, а также и богомольцы из окрестных мест. Многим из них, по вере и по молитвам перед образом Богоматери, подавались исцеления от болезни. Об этом узнал местный воевода, а также священники города Царево-Кокшайска. Они явились в дом Андрея Иванова и отнесли образ Богородицы в город. Здесь также у Мироносецкой иконы совершались чудеса. Тогда икона была отправлена в Москву в подарок царю и патриарху. Там ее встретил сам царь и весь священный собор. Спустя несколько времени она была возвращена обратно. Вместе с этим царь дал повеление, чтобы на месте явления ее был выстроен монастырь. Повеление царя Алексея Михайловича было исполнено. На месте явления Мироносецкой иконы выстроили монастырь под именем Царево-Кокшайской Мироносецкой пустыни. В этом монастыре и находилась чудотворная Мироносецкая икона Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Дорогие братья и сестры, 1 мая по православному календарю или 14 мая по гражданскому календарю наша Церковь совершает празднование иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная радость». Каждый из нас, православных, в своей жизни, несомненно, ощутил ту дивную, благодатную помощь Царицы Небесной после усердной молитвы, когда душа, слезно взывая к заступнице, единственной надежде, радости, находила упование только у нее, преблагословенной владычице нашей, Преснодеве Марии. И когда человеческие силы истощились, и не от кого ждать помощи, тогда, припав ко святому образу, молитвенно взываешь: «Кому возопию, владычица, кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, Царица Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не ты, пренепоручная? Надежда христиан и прибежище нам грешным. Кто паче тебе в напастях защитит?» И когда душа, казалось, и не чает ждать под немощи своей и маловерию утешения, тогда-то и посещает нас дивная благодать, радость нечаянная. Взирая на смиренный и кроткий образ Матери Божией, будем, дорогие сестры, украшать души свои бесценным бисером ее добродетелей. Будем умолять Владычицу о помиловании и спасении душ наших и нашей Матушки Руси. И посетит нас нечаянная радость. Ведь Царица Небесная рядом, слышит и видит нас недостойных. Вспомним, что Церковь поет в тропаре праздника, обращаясь к Матери Божией: «О, премилостивая Владычица Богородица, подачь нам нечаянную радость и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши». Эти слова как нельзя более точно определяют суть празднования в честь иконы «Нечаянная радость» — прощение грехов и благодатное исцеление, дарованное от Господа предстательством Пречистой Его Матери. Святитель Дмитрий Ростовский повествует об иконе: «Некий беззаконник проводил жизнь в грехах, но имел обыкновение преклоняться пред образом Божией Матери и приносить ей архангельское приветствие: „Радуйся, благодатная“. Как-то, собравшись идти на греховное дело, он снова обратился к Богородице. Неожиданно страх и трепет объял его. Изображение Богоматери задвигалось, у божественного младенца открылись язвы на руках и ногах и в боку, и оттуда потекла кровь. Пав на землю, грешник вскричал: «О, госпоже, кто это сделал?» «Ты и прочие грешники», — отвечала ему Божия Матерь, «вновь распинаете моего сына. Вы называете меня милосердной. Зачем же вы оскорбляете меня своими беззаконными делами?» «О, владычице!» — воскликнул беззаконник. «Пусть мои грехи не победят твоей невыразимой благости. Ты — единая надежда всех грешных. Умоли же о мне Сына Твоего и Бога нашего». Трижды молила Богородица своего божественного младенца простить грешника, но он оставался непреклонен. Наконец, на неотступную просьбу своей матери он отвечал: «Я исполню твою просьбу, ради тебя отпускаются этому человеку его грехи. Пусть же он в знак прощения облобызает мои язвы». Тогда восстал от земли прощенный грешник и с радостью припал к язвам своего Спасителя. С тех пор он стал жить чистой и богоугодной жизнью. Эти события послужили поводом к написанию образа «Нечаянная радость». На ней изображен человек, на коленях молящийся пред ликом Богоматери.
Под ликом обыкновенно помещаются первые слова повести. Человек некий беззаконный. Вид этой иконы напоминает православным христианам о покаянии, о милосердии Господа Иисуса Христа. Сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит, поет пророк Давид. Как тут еще раз не задуматься над безмерной любовью Богоматери к людям? Как не воспеть эту любовь вместе с преподобным старцем Силуаном Афонским? Слушаемся в слово подвижника благочестия нашего века, преподобного Силуана. «Много чудес и милостей видел я от Господа и Божией Матери, но воздать за эту любовь ничем не могу. Что воздам я Пресвятой Владычице за то, что не возгнушалась мною во грехе, но милостиво посетила меня и вразумила? Мал ум мой, и бедно, и немощно сердце мое, но душа радуется и влечется написать о ней хоть несколько слов. Воистину, она — заступница наша пред Богом, и одно имя ее радует душу. Чудное и непостижимое дело, она живет на небесах и непрестанно видит славу Божию, но не забывает о нас убогих и своим милосердием покрывает всю землю и все народы. Пресвятая Богородица, спаси нас!

братья и сестры, 1 мая по православному календарю или 14 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святого пророка Иеремии. Святой пророк Иеремия, один из четырех великих пророков, был сыном священника из города Анафофа, находившегося близ Иерусалима. Жил за 600 лет до Рождества Христова. Пророческому служению был призван на 15-м году своей жизни. Когда Бог призвал его к своему служению, то объявил, что он еще прежде рождения предназначил его быть пророком. Иеремия отрекался, ссылаясь на свою молодость и неумение говорить. Но Господь обещал быть всегда с ним и охранять его. Потом коснулся его уст и сказал: «Вот я влагаю слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами». С этого времени Иеремия начал обличать иудеев за отступление от истинного Бога и грозить им бедствиями самой опустошительной войны. 23 года пророчествовал он, убеждая своих соотечественников оставить нечестие и возвратиться к истине. Все это время он становился то в воротах города, то во вратах храма, являлся всюду, где только было много народа, и увещевал с угрозами и нередко со слезами. Но на все увещания отвечали ему насмешками, ругательствами, даже покушениями на его жизнь. Тогда в царствование Иоакима он стал возглашать вслух жителям Иерусалима: «Так говорит Господь Бог, вот я возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и приведу его на эту землю и на все окрестные народы, разорю их и превращу в пустыни вечные. И будут эти народы в рабстве у царя Вавилонского 70 лет. Я накажу и царя Вавилонского, и его народ за их беззаконие, и землю халдейскую превращу в пустыню вечную». Чтобы изобразить предстоящее иудеям рабство, Иеремия по велению Божию надел на свою шею и носил сначала деревянное, а потом железное ярмо. За эти предсказания старейшины иудейские присудили Иеремию к смерти и бросили в темничный ров, наполненный тиною. Один богобоязненный эфиоплянин, служивший при царском дворе, нашел средство освободить пророка из рва и таким образом спас ему жизнь. По разрушению Иерусалима Навуходоносор позволил Иеремии жить, где он хочет. Иеремия остался на развалинах Иерусалима и в печальных песнопениях оплакал бедствие своего отечества. Беспорядки, возникшие в земле иудейской, заставили оставшихся в ней иудеев бежать в Египет. С собою они увлекли Иеремию, и там побили его камнями. Святой пророк Иеремия оставил две книги – книгу пророчеств и плач. Он предсказал пришествие Спасителя, царя из рода Давидова. Имя его будет Господь. Святы пророчи Иеремия, моли Бога о нас.

Братья и сестры, наша Святая Православная Церковь совершает празднество, вспоминая благоверную Тамару, царицу Грузии. Напомним вам ее житие. В 1166 году у царя Георгия III родилась единственная дочь Тамар. Отец при жизни провозгласил совладелицей трона 12-летнюю дочь. Весь царский двор единогласно присягнул верности и служению ей. А после кончины царя Георгия в 1184 году признал ее единственной повелительницей и правительницей всей Грузии. В начале своего царствования Тамар созвала церковный собор, она смиренно обратилась к духовенству. «Рассудите по правде, утверждая добро и отвергая зло, начните с меня, ибо сей царский венец дан свыше в знак богослужения. Да не препятствует вам ни богатство знати, ни бедность черни. Вы словом, а я делами, вы проповедью, а я законом, вы воспитанием, а я образованием. Будем заботиться о веренных нам Богом душах и совместно соблюдать закон Божий. Дабы не быть совместно наказанными, вы как пастыри, а я как царь. Вы как хранители добра, а я как владетельница этого добра». Страна сразу ощутила силу царского правления Тамар. Церковь и царский двор выбрал ей жениха, младшего сына суздальского князя Андрея Боголюбского Юрия, нареченного в Грузии Георгий Руси, и настояли на этом выборе. К сожалению, он не оказался достойным супругом царицы Тамар, и брак их вскоре распался. Георгию Руси выдали щедрое вознаграждение и отправили в Константинополь. Многие ближневосточные правители и цари желали супружества царицы Тамар, но она отказывала всем. По настоянию царского двора Тамар дала согласие на повторный брак, но жениха выбрала по совету своей воспитательницы Русудан, родной сестры царя Георгия III. Им оказался потомок царя Георгия I, сын правителя Овсетии Давид Сослан Багратиони. В 1195 году под предводительством атабека иранского Азербайджана Абубекра начался совместный мусульманский поход на Грузию. По приказу государыни Тамар был объявлен всеобщий сбор войска и одновременно поручено владыке Антонию Чкандицкому, чтобы во всех церквах и монастырях Грузии беспрерывно служили всеношные и литургии. Щедро раздавалась милостыня. За 10 дней войско было готово. Перед началом битвы царица Тамар обратилась к воинам. «Братья мои, пусть сердца ваши не дрогнут перед множеством врага и малочисленностью вашей, ибо Господь с нами. Доверьтесь только Богу, и сердца ваши праведно обратите к Нему. И все упование ваше на крест Христов и предстательство Пресвятой Богородицы положите». Сама государыня, разувшись, поднялась в Метекский храм и, преклонив колени перед иконой Пресвятой Богородицы, слезно и неустанно молилась до тех пор, пока не прибыла добрая весть победы, неравный бой в окрестности Шамхори закончился полной победой православного грузинского войска. С этого времени грузинские войска постоянно побеждали тюрков, являясь защитой всего Закавказья. В результате на рубеже 12-13 веков Грузия приобрела такой политический авторитет, с которым считались и христианский Запад, и мусульманский Восток. Военные успехи Грузии встревожили весь тогдашний исламский мир. Султан Рукн-эд-Дин решил объединенными силами мусульман окончательно разрешить этот наболевший для них вопрос. И во главе громадного войска двинулся на Грузию. Встав лагерем близ Бассиани, это Южная Грузия, он направил к царице Тамар посла с дерзким требованием сдаться без боя. В награду за послушание султан обещал ей жениться на ней с условием, что та примет ислам. Если же Тамар сохранит христианство, он обещал сделать ее своей наложницей, заключив в свой многочисленный гарем.
Когда посол зачитал требования Рукн-эд-Дина, весь царский двор возмутился. По приказу царицы Тамар посла щедро одарили и выпроводили вместе с грузинским послом и ответным письмом. «Ты полагаешься на свое богатство и многочисленность войска и не ведаешь суда Божьего», — говорилось в ответном послании. «Я же уповаю только на всемогущую десницу Божию и содействие креста Христова, тобою поруганного. Да исполнится воля Божья, но не твоя, суд Божий, но не твой». Срочно были созваны войска со всей Грузии. Царица Тамар самозабвенно молилась перед иконой Вардзийской Богоматери за победу грузинского войска. Грузинское войско направилось в Бассиане. Грузины наголову разбили врага. Бассианская победа имела огромное значение не только для Грузии, но и для всего христианского мира. Подобные победы усилили богомольность царицы Тамар. Днем она блистала во всем своем царском великолепии, мудро судила и руководила государственными делами, а ночью, коленопреклонная, слезно молилась и вымаливала у Господа Бога укрепление христианской веры. Выполняя свой христианский долг, Тамар занималась и рукоделием, раздавая свое шитье бедным. Однажды, уставшая от молитв и рукоделия, Тамар задремала, и ей было видение. Войдя в роскошно убранный дом, она увидела золотой трон, густо усыпанный драгоценностями, и направилась к нему. Внезапно ее остановил увенчанный сияющим ореолом старец, сказав, что трон этот предназначен ее служанке, которая собственноручно шила облачение 12 священникам, и указал царице другое место. Проснувшись, святая царица Тамар немедленно приступила к делу и собственноручно шила ризы для 12 священников. По примеру своего великого прадеда, святого царя Давида, царица Тамар милостыню раздавала лишь только из средств, вырученных своим рукоделием. История сохранила трогательное воспоминание из жизни царицы Тамар. Однажды, собираясь на праздничную литургию в Гелате, она прикрепляла рубины к царскому поясу. В это время ей сообщили, что у монастырской башни нищая просит милостыню. Государыня приказала подождать. Закончив облачение и выйдя к башне, Тамар никого там не застала. Страшно разволновалась, упрекая себя в том, что, отказав нищей, она тем самым отказала самому Христу. Тотчас сняла она с себя царский пояс, причину своего искушения, и жертвовала ее иконе Гелатской Богородицы. Во время царствования царицы Тамар был высечен скальный город Вардзия. Великий пост богоносная царица проводила там. В это же время были построены храмы Питарети, Кваптахеви, Битания и многие другие. Святая царица Тамар щедро одаривала церкви и монастыри не только на территории Грузии, но и за ее пределами. В Палестине, на Кипре, Синайской горе, в Греции, Афонской горе, в Болгарии, Македонии, Фракии, Румынии и Саврии, Константинополе. Богомудрая царица упразднила смертную казнь. Постоянное тайное соблюдение строгого монашеского режима в мирской жизни, пощение, каменное ложе, босые литии надломили здоровье царицы Тамар. Она долго скрывала от окружающих свой недуг, но когда боли стали нестерпимыми, вынуждена была сказать об этом. Самые маститые врачи того времени не смогли определить болезнь государыни. Всю Грузию объял страх бедствия. От мала до велика все горячо молились за свою царицу-заступницу. Вся страна превратилась в молитвенный дом. Люди были готовы пожертвовать не только собой, но и своими детьми ради жизни любимой царицы. Предчувствуя свой отход в мир иной, Тамар попрощалась с царским двором и с молитвой обратилась к иконе Господа Иисуса Христа и животворящему кресту. «Господи Иисусе Христе, неистощимый владыка неба и земли, Тебе вручаю порученное мне государство, это и народ, искупленный честною кровью Твоею, детей моих, которых Ты мне даровал, и душу мою, Господи. Доныне покрыта завесой тайны
и окружена легендами история строгого засекреченного захоронения царицы Тамар. Некоторые исторические источники местом ее гробницы называют Гелати, родовую усыпальницу Багратионов, некоторые же склеп Иерусалимского крестового монастыря. Братья и сестры, вы слушали житие благоверной Тамары, царицы Грузии. Святая благоверная Тамара, царица Грузии, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 35-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

мир сей придох, да невидящие видят, и видящие слепи будут. И слышишь от фарисея сия сущая с ним, и реша ему, егда ими слепие смы, рече им Иисус, аще бысти слепи были, не бысти имели греха, ныне же глаголите, яко видим, и грех ваш пребывает. Аминь, аминь, глаголю вам, не входя дверьми во двор овчий, но прилази инуде, той тать есть и разбойник, а входя дверьми, пастырь есть овцам, сему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени и изгонит их, и егда своя овцы ижди нет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа. Сию притчу речи им Иисус, они же не разумеша, что бяша я же глаголаши им, рече же им паки Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, яко аз есть мы дверь овцам, вси, елика их прииди прежде мене тать есуть разбойницы, но не послушаша их овцы. Аз есть мы дверь, мною аще кто внидет спасеться.

Евангелие от Иоанна, с 39 стиха 9 главы по 9 стих 10 главы. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.

и сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Невидящие – это простой народ, в простоте сердца веровавший Господу, а видящие – это тогдашние книжники, ученые, которые по гордости ума и сами не веровали, и народу возбраняли. Умники наши себя считают зрячими, и потому, что считают себя такими, чуждаются веры в Господа, который крепко держится простые сердцем и умом люди. И стало быть, поистине-то Господней, слепы они, а народ видит. Они точь-в-точь, как те птицы, которые ночью видят, а днем не видят. Истина Христова им темна, а противная этой истине ложь им кажется ясною. Тут они в своей стихии. Как это не очевидно, а все же они готовы спросить: неужели и мы слепы? Нечего скрывать, слепы. А так как слепы по своей вине, то грех слепоты и невидение света на вас лежит. Можете видеть, да не хотите, полюбившие обманчивую, но прелестную ложь. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысли на каждый день года».

0: Братья и сестры, 13 мая 1997 года представилась ко Господу блаженная старица схимонахиня Сепфора в миру Дарья Николаевна Шнякина. Господь обильно наградил матушку духовными дарами прозорливости, мудрой рассудительности и способностью словом, тихим и кротким, утешать, вразумлять скорбящие души, молитвенно помогая страждущим. Прожила матушка 101 год. Последние годы подвязалась в деревне Клыково вблизи Оптиной пустыни. За духовным советом к ней приходили многие, в том числе и братья возрождающейся Святоведенской Оптиной пустыни. Притекали к схимнице и преснопамятные, убиенные иноки оптинские, инок Трофим, инок Ферапонт и романах Василий. В день блаженной кончины схимонахини Сепфоры, 13 мая, мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную светлой памяти матушки, подвижницы благочестия XX века.
1: Сказание о блаженной старице схимонахини Сепфоре. Как радостно, что не оскудевает православная вера в стране нашей, что осуществляется преемство в подвиге и молитве со всем духом и строем прежней Руси в таких замечательных людях, как старица схимонахиня Сепфора. Родилась она в деревне Глуховка Гавриловского уезда Тамбовской губернии 19 марта 1896 года, в день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии. Отец Даши, так звали матушку в миру, Николай Алексеевич Синякин, был крестьянином. Среди своих односельчан он слыл трудолюбивым, добродушным человеком и усердным богомольцем. Образования не имел, но хорошо читал по-церковно-славянски и знал наизусть множество молитв. Еще с измальства вместе с дедом неоднократно пешком совершал Николай паломничество по святым местам земли русской. Нередко бывали они и в Греции, на святой горе Афон, славящейся своими святынями и подвижниками. Как-то раз, отправившись туда уже после рождения дочери, Николай Алексеевич привез для маленькой Даши 7 четок благословения афонских старцев. 7-летняя девочка приняла их с великой радостью и бережно хранила. Так, подобно 7 цветам радуги, возвещающим о примирении и великом милосердии Господа к роду человеческому, подарок этот известил юное сердце о безграничной любви Божией. Мать Дарии, Матрона Герасимовна, была глубоко верующей христианкой и все усердие направляла на религиозное воспитание своих 13 детей. В доме Синякиных часто слышалось пение псалмов, читалось Евангелие и жития святых. Уже с детства приучались дети к труду и молитве. Известно, что когда котел кипит, то ни комары, ни мухи не садятся на него. Но стоит только ему остыть, как всякие мошки и муравьи тут же со всех сторон облепляют его. Так и человек, когда пребывает в молитве и труде, то ни страсти, ни уныние, ни помыслы, всеваемые врагом спасения рода человеческого, не могут приблизиться к его сердцу. С юных лет полюбила даже церковные службы. Она с благоговением и кротостью прикладывалась к святым иконам тихого деревенского храма. Пламенная детская молитва уже тогда была не о земных благах, но возносилась к Богу о небесных обителях. Уже тогда в чистом детском сердце появилось трепетное желание посвятить свою жизнь Господу и быть хотя бы немного похожей на дев, сопровождающих Пречистую Деву Марию, Матерь Спасителя нашего Иисуса Христа. Взрослея, Дарья стала невольно выделяться из числа своих сверстников. Она строго постилась, все чаще тайком уединялась, избегая мирских увеселений, хороводов, посиделок, стремясь побыть наедине с Богом. Недалеко от Глуховки находился женский монастырь во имя Всемилостивого Спаса, который Синякины частенько посещали всей семьей. Даша так полюбила тамошних монахинь, что подолгу оставалась в обители. Сестры монастыря брали девочку с собой на различные послушания, где она научилась рукоделию, а вместе с тем приобрела искреннюю любовь к Иисусовой молитве. Бывало, сестры ткут полотно и поют. и Даша вместе с ними. Нитку вплетет и повторяет: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Никакие мирские блага не прещали и не манили чистую душу боголюбивой отроковицы. Даша ясно сознавала, что ей невозможно будет найти умиротворенности духа в жизни, полной соблазнов и искушений. Подобно жаждущей лани, припадающей сухими губами в жаркий солнечный день прохладной ключевой воде, желала она лишь мира душевного. Но промысел Божий устроил все иначе. После безвременной смерти отца все семейные заботы легли на плечи ее матери, Матроны Герасимовны. Бедная женщина трудилась день и ночь, и все же семья терпела нужду. Измождённая мать вынуждена была отдать 17-летнюю

в бедах. То есть человек, который научился послушанию, он не печалится в бедах. У него нет этой печали. Почему? Тоже как бы все достаточно хорошо понятно, если только мы поймем, что такое печаль. Вот апостол Павел говорит, например, есть печаль по Бозе, а есть печаль мирская. Вот печаль по Бозе, с ней все понятно. Это когда мы печалимся о том, что мы живем не так, как жить должны. Что мы по существу люди грешные. И мы от этого печалимся, впадаем в покаяние, плача о своих грехах, вот переживаем о том, как мы будем стоять на суде. Вот эта печаль, по мысли апостола Павла, она созидает жизнь. Об этом мы еще на примере Иоанна Лесечника поговорим. А есть печаль мирская. И вот мирская печаль, она имеет всегда одну и ту же причину. Печалится человек потому, что он не возложил всего своего упования на Бога. Это единственная причина, по которой мы печалим. Как только, и если бы у нас хватило на это сил, как только бы мы представили себе, что Бог есть, и что Он постоянно над нами сияет, и постоянно ведет нас за руку, и что без Его воли не может случиться ничего, то значит мы бы поняли, что если это с нами случилось, то Бог знал и эту печаль от нас не отвел, скорбное обстоятельство. Значит, оно для чего-то нам полезно, какой-то урок, какой-то урок, какое-то благо, какую-то пользу нам это вот его действие, оно принесет. Замечательно, и мы, значит, пытаемся взять этот урок, выучить, сделать выводы из создавшейся ситуации и спокойно идем себе дальше. Мы печалимся потому, что мы не чувствуем, что на самом деле Бог нас ведет. Мы ведь хотим, чтобы у нас было что-то, ну вот что-то, ну квартира, там деньги, вот. Тут бы вот у нас было, например, вот взять бы так вот, например, бы и проехать быстро по Ленина за 5 минут куда надо. Ну, потому что у меня встреча назначена. А тут пробка какая-то стала вот прям посреди, мне объехать, не пройти. Ну, вот я и печалюсь, потому что я-то хочу вот туда успеть, а оно не успевается. Я расстраиваюсь, вот, я начинаю злиться на машину, на водителей слева, на водителей справа, на водителей сзади, на водителей впереди, на дороге, на милицию, на светофоры, на коммунальные службы города. Ну и, конечно, все кончается Путиным. Вот. Вот. В конце концов, все виноват он, разумеется. И вот пока я так еду, всех ругаю, заведенный. Вот. Куда приезжаю, там все срывается, потому что я был на взводе, и вот где сделка сорвалась, хороший куш ушел из-под рук, денег нет, Новый год буду сидеть без денег, что делать? Как тут не расстроиться? Вот как не расстроиться? Вот человек расстраивается. А по сути это дело все потому, что он не умеет слышать Бога, который говорит нам в обстоятельствах жизни. Ну вот начнем, например, не с дороги. Начнем с дома. Вот мы сидим дома, одни, одинешеньки. Вот мы включили, допустим, любимый сериал. Какой-нибудь. Сегодня вы не смотрите сериалы? Нет, не смотрите. Хорошо, включаем телеканал «Союз». Включаем, там хорошо так говорит, это самый отец Евгений Попеченко. Вот, мы аж заслушались, и вдруг бах, звонок. На самом интересном месте. А его ж паузу не нажмешь, он же говорить будет. Вот, ну а что делать? Звонят и звонят, звонят и звонят. Мы пока дойдем от телевизора до двери, мы уже заведенные. Ну что ж звонить-то, звонок-то не для этого. Помните, как этот Ипполит звонил, звонок? Вот примерно так. Вот, пока дойдешь до этого звонка, ты уже его готов убить, что он там так звонит.

0: открываешь дверь, а там стоит сосед, говорит, соль у тебя есть, а вы уже готовы там его, и говорит, какая соль, что приперся, вот, ну, он, конечно, не понял, что произошло, расстроился, говорит, ну, нет, так нет, так и скажи, чего ж кричать, я к другому соседу пойду. Вот, ты закрыл дверь, думаешь, ну зачем она кричала на человека, вот все теперь плохо, уже этот Евгений идти не хочет, может, все равно согрешил ведь уже как теперь слушать, пошел, сел на кухне, расстроился, думаю, да что ж такое, ведь так все хорошо было, хотел отца Евгения послушать, но весь вечер наперекосяк ушел, и что это не вовремя его показывают, и соседи неправильно ходят, и вообще как бы хорошо жить в коттедже, там никаких соседей нету, никто за солью не приходит, не звонит, и в крайнем случае можно же забор большой сделать, попробуй-ка его добраться до звонка. Вот, и получается, опять-таки надумал, расстроил, а конечно коттедж не построишь, потому что денег нет. Вот все упирается опять в деньги. Вот был бы я, как эти самые богатые, я построил коттедж, жил бы там себе один и смотрел бы отца Евгения по телевизору. Вот. Опечалились. А все потому же, опять же, все потому, что началось-то все в один момент. Вы знаете, есть такая хорошая присказка, такая Божья присказка, благочестивая. Всякий человек, который звонит нам в дверь, послан нам Богом. Это Бог его послал, вот этого соседа. И накричав на него, мы таким образом отвергли протянутую нам руку Божью. Вот. Кстати, про эту соль буквально история есть из моего детства. Когда мы переехали, мне было 6 лет, мама рассказывала. Переехали в трехкомнатную квартиру. Это 75-й год. И только переехали с вещами. Мама одна с двумя детьми, папа в поле, он геологом был. Помочь некому. Вот она там потихоньку все это перетаскивает. Тоже вот так вот мы, понятно, ничего не помогаем. Два мальчика только под ногами мешаемся, из угла в угол бегаем, игрушки расставляем. Большая квартира, мы из однокомнатной в трехкомнатную сразу переехали. Вот, огромное такое все. Ну и мама там таскает вещи, нас пытается, и вдруг звонок в дверь. Она открывает, там, мы, говорит, соседи ваши, правда, соседи, дайте соли. Вот. Мама понятия не имеет, где что лежит, но вот побежала там искать эту соль, нашла соль, дала. Бабушка взяла соль, говорит, ну, раз соль дали, вы будете хорошими соседями. И действительно, мы прожили, я бы не знаю, как мы прожили, если бы не эта бабушка, потому что вот она очень много, ну, как нянька она была, вот мы вырастали рядом с ней. А все началось с этой соли. А вот на ключе она тогда, ну, потому что объективное основание есть, какая соль? Ты видишь, я переезжаю, я откуда знаю, не знаю, где там мои дети бегают, а ты про соль какую-то спрашиваешь, откуда знаю, где она лежит, эта соль, все только переезжай. Вот, она не накричала, и в результате это получилось благо, и много-много лет, пока мы жили на этой квартире, мы пользовались, очень много она нам помогала, это бабушка, вся семья, бабушка, дедушка. Вот так вот бывает. И действительно, если мы поверим, что всякий человек, который звонит нам в дом, стучит нам в дом, это человек, присланный Богом, тогда что надо сделать? Оказать Богу послушание. Ну вот так сегодня, сейчас велит Бог мне не смотреть отца Евгения, не читать Иоанна Лествичника, не молиться Богу, а Бог ждет от меня другого, чтобы я пошел и встретил того человека, которого Он мне прислал, Бог мне прислал. Если я это приму, то никакая печаль ко мне не прикоснется. А если я не смогу его принять, даже, может, так, скрипя зубами, вроде не накричал, но официально ему не рад, и все виды показывают, что не надо ко мне больше приходить, вот, не надо больше звонить, и вообще забудь, что я есть на белом свете. Всем видом показывают это. Вот, то потом не надо удивляться, что нас охватывает печаль по совсем каким-то другим способам. Вот сколько раз такое, вот вроде отшил человека, он ушел, мы возвращаемся к книге, к союзу, к молитве, И вдруг понимаем, что это не имеет никакого смысла. Нам это не интересно. Вот. Нам скучно, нам тоскливо, глаза слипаются. Да и вообще хочется совсем другого. А что это союз, в конце концов? Включу-ка я лучше все-таки новогодние дни, послушаю, что там поют или как танцуют, все-таки повеселее. Это же тоска надоел. Вот вы понимаете, уныние, ну что печаль одно и то же. Печаль, она постигает человека именно тогда, когда он творит непослушание. Непослушание Богу в первую очередь. Именно как Богу. Если бы мы понимали, что всякий человек, который стучит к нам в дверь от Бога, а стало быть, невнимание к этому человеку есть невнимание к Богу, ведь это же так просто представить. Ведь в притчах о страшном суде так и сказано. Все, что вы сделали одному из сих, то мне сделали. И поэтому всякий человек, который стоит на пороге дома, это стучащий к нам Христос. И как мы к нему относимся, так мы относимся ко Христу. Какая же может быть радость, если мы Христа не приютили, не рады мы его приходу. У Лескова есть замечательно, очень много рассказов замечательных, почему-то их не читается, читает эту «Леди Макбет», да, «Очарованный странник». А у него на самом деле очень много христианских рассказов, очень, конечно, его отношение самого-то, его отношение к Русской Православной Церкви было, мягко сказать, неоднозначно, но на творчество его это никак не повлияло. И рассказики он пишет хорошие, очень его хорошие рассказики. И вот в одном из рассказиков «Христос в гостях у мужика». Как один человек, там, будучи претерпевший от своего, сейчас уже не помню, брата или друга, вот, потерпевший очень сильно, был оговорен, оклеветан, сослан. Ну, вот он так верил в Бога все время, и там, куда он был сослан, как Иосиф, все у него получилось, и вот он там завел хозяйство, завел там, снова обогатился, стал богатым, уважаемым, храм построил, вот, чуть там не староста общины, все у него хорошо. И вот однажды, вот, он молился очень много, и однажды слышит голос о том, что как будто, как ему кажется, Бог с неба говорит: приготовься, я буду сегодня, а завтра у тебя в гостях. Вот, и он приготовился, стал готовиться, всем ходит, рассказывает, что вот он будет, у него Христос в гостях, приходите, кто хочет Христа посмотреть, приходите. Вот он рад, купил лучшую еду, накрыл большой стол, созвал всю деревню, все сидят, ждут. Ничего не происходит, вот. Никто не стучится, никто не звонит. Ну, все так уже, и он унывает, что, наверное, обманулся в прелести, и все тут. Такие люди начинают под ним подсмеяться. Вот когда 12 ночи стукнуло, или там без одной минуты, раздается огромный стук, там буря началась, вот такой страшный стук в дверь, как будто ворота сейчас выломит, но сразу видно, Бог пришел. Вот, он прошел ворота, ну, не двери именно, а ворота, как деревня сделана, он в своем доме живет. Именно не калитка, понимаете, да, а ворота, в которые повозки водят. Вот, чуть там бревно не снесло, он открывает, а там стоит весь замерзший, продрогший человек, который его обидел. Скрюченный, замерзший, просто не знал, куда идет, постучался в первую избу, говорит, тут свет горит. Вот, я хочу здесь, может, переночевать. И вот он проводил его, он сначала содрогнулся, а потом понял, что вот это и есть. Христос действительно его не обманул и посадил его на самое лучшее место, и кормил его, и поил, и сам за ним ухаживал. Вот, на эту тему тоже хорошая история есть. Киношку сняли белорусы, видали? Ну, в притчах видали, да? Вот, как тоже там благочестивая женщина одна ждала Христа, потому что юродивая сказала, что придет Христос к ней в гости, и трижды его выгнала. не пустила Христа на порог. А мальчик босяк пустил, накормил, напоил. Вот, и даже благодать за это получил. Вот так. Поэтому первое, вот мы понимаем, что всякий человек, который сейчас к нам приходит и что-то от нас ищет, он посланный нам Богом человек. И обращая на него все свое внимание, мы тем самым творим ту волю Божью, которая сейчас от нас требуется. Вот Бог сейчас от нас ждет этого. Не того, чего мы хотим. Мы, может, хотим ему помолиться. А он говорит, нет, вот этого человека напоить чаем. Или там другое, например, скажем, только встали на молитву, звонят. Друг там, коллега, мама может звонить. А только вот самый такой вот молитвенный вдохновение вошел. И звонят. И, конечно, очень хочется продолжать дальше молиться, тем более понимаешь, что после молитвы, ой, после разговора по телефону, это же часа полтора, если мама поговоришь, что уже не до этого будет, уже не до молитвы, да и сил никаких не будет. Но Бог сейчас хочет, чтобы ты взял трубку и поговорил с тем, кого Он вот направил позвонить. Мне приходилось редко, правда, но все-таки слышать, что будто бы это искушение, что будто бы это сатана отвлекает нас от молитвы. Ничего подобного. Если вы боитесь подобных искушений сатаны, это же вопрос очень простой. Вы уходите в монастырь, разумеется, выбрасываете в ближайшую мусорную корзину свой сотовый телефон, уходите в этот монастырь и живете, и никто вас от молитвы, ну, по крайней мере, вам так кажется, никто вас от молитвы отвлекать не будет, кроме игумена и многочисленных братьев, которые также будут приходить не вовремя, также будут назначать послушание именно тогда, когда вам захочется помолиться, и так до тех пор, пока вы не смиритесь. Если вы живете в миру, то молитва, она стоит, молитвенное правило, оно стоит на втором месте. На первом месте стоит именно служение тем людям, которые посылает нам Бог. Надо просто ценности правильно расставить. У нас ведь проблема внутренне из-за того, что мы живем в миру. У нас есть жена, дети, дом, два телефона сотовых, две машины, там стиральные разные машины, агрегаты на кухне, работа, зарплата, отпуск где-нибудь за границей, дача, коттедж и все такое прочее, что прилагается, украшенные елки, что прилагается к мирской жизни. Но мы почему-то хотим вести жизнь монашескую. И мы читаем, как бы вот нам так молиться, как Иоанн Лестничник, как бы нам поститься, как Макарий Великий, как бы нам вот такую благодать бы стяжать, как у Серафима Саровского. Так, скажем, проблем-то нету, милости просим, монастыри открыты, шагом марш. Вот, идете в монастыри и стяжаете все то, что вам захотелось. Но совместить эти две вещи, оно не получится и будет неправильно. Ну просто не получится. Есть, не надо путать, как это, Божий дар с яичницей. Не надо путать служение, к которому может приступиться человек только тогда, когда всякое житейское пожилопопечение вот к этому служению, молитвенной практике человек подходит. А если мы кругом все опутаны суетой, у нас в голове только мысли о всех наших детях, о наших родственниках, о работе, о том, как за квартиру заплатить и без штанов не остаться, как кредит погасить, да новый не взять. Вот, и все это постоянная головная боль, которая нам не дает не то, что молиться, распать там не дает. Вот, мы постоянно мучаемся и думаем, голову ломаем, как нам свести концы с концами и что нам делать. И это наш крест для людей, живущих в миру. Но если мы хотим действительно жить в миру по-христиански, а не как все люди, то мы должны вот на первое место поставить служение нашим ближним. То, что апостол Павел выразил словом друг друга тяготы немощи носите, и таким образом исполните закон Христов. Вы только задумайтесь, исполните закон Христов. Все, вы больше от нас ничего не требуете. Несите бремена друг друга, терпите немощи друг друга, и закон Иисуса Христа вы исполнили. А мы вместо этого не хотим ничьи немощи нести, хотим только, как это один батюшка говорил, ешь, пей, да молись. Вот. Так оно не получится, так оно не бывает. Так неправильно все будет. И поэтому на первое место надо поставить служение нашим ближним, немощи, несение немощи и случайных звонков наших ближних. А на втором месте пусть и будет молитва. Но молитва именно на втором, тогда, когда я все служение исполнил, я должен встать перед Богом, попросить благословения на грядущий день, поблагодарить Бога за то, что Он сподобил меня прожить этот день, и попросить Его, как это во всех молитвах просится, дай мне, Господи, кончину праведную, кончину благочестивую, кончину своевременную, чтобы меня смерть не похитила среди шумного бала, чтобы я смог подготовиться к встрече с тобой. И ведь действительно, что мы видим в древних людях, в прежних людях, что мы видим? Как раз это видим, люди спокойно выращивали детей, ставили их на ноги, а когда это дело все заканчивалось, они шли. И чувствуя приближение к смерти, они шли готовиться к встрече с Богом, оставляя всякое житейское попечение. И все было у них правильно и на своем месте. И поэтому вот послушание должно начинаться с этого. То есть вот буквально видеть, как Бог действует в обстоятельствах жизни нас окружающих. Что Он именно сейчас от нас хочет. Любой посылаемый им человек, если мы видим, что этот человек, то есть к нам имеет какое-то дело, мы должны повернуться к нему всем лицом, всем сердцем, иначе нас ждет печаль. Второе, что нужно сделать, для того, ну, то есть вот то, что касается отсутствия печали в бедах. Мы должны понимать, что в этом мире мы живем не одни. Любой человек в этом мире, даже пенсионер, он имеет над собой начальника. Начальник. Нет людей, которые были бы изъяты полностью от иерархической структуры общества. Все равно каждый занимает свое место, и над ним есть начальник, даже над Путиным. И стало быть, этот начальник, мы должны его почитать, либо это будет там родитель, либо это муж, либо это там священник, либо это начальник, в буквальном смысле административный начальник, мэр, еще кто-нибудь там, вплоть до президента и кто там угодно, неважно. Вот, мы кому-то чего-то должны. И апостол Павел нам говорит ясно, никогда не оставайтесь никому ничем должны, кроме взаимной любви. То есть все то почитание, которое от нас требуется, все то служение, которое нам по штатному расписанию требуется, мы должны его исполнить. Опять-таки, если мы будем к этому делу подходить серьезно, то у нас на своеволие время не останется. А если мы, скажем, вот попросил нас начальник сделать что-либо, попросил, приказал, неважно. И обычно, когда прикажет, мы все равно сделаем. Мысленно его перепилим деревянной пилой на кусочки, но все-таки сделаем, потому что он приказал, потому что он серьезно нам так кулаком погрозил. Вот, деваться некуда. А вот если попросил, мы еще поломаемся, повыкобениваемся, делать или не сделать. Ну вот мы делаем, но ворчим. Или вообще говорим, да не буду, лучше я сделаю вот так. И делаем как-то по-своему. А потом мы сделали дело как-то и уходим. Приходим, а на сердце у нас, мы даже не понимаем почему. Просто тоска. Откуда взялась? Ну все хорошо. Вот, обед, ужин есть, тепло есть, квартира есть. Вот, дома кто-то бегает, там кошка, там собака. Вот, хорошо, никто не мешает, можно сесть, союз посмотреть опять-таки. Вот, просветиться, книжку понять. А ну не хочется. Это тоска напала. Вот прям вот аж берет за горло и вот душит и душит. Тут ничего. Ни молиться не могу, ни читать не могу, ни союз смотреть не могу. Все раздражают, все печально. Думаю, что хоть торт бы съесть. Так вот нельзя же пост, а. Ну когда это все наконец кончится, то уже Рождество скорее. Вот, походим, так походим, ляжем и не спится еще, и мысли все думаем, да сколько, начинаем дни считать, потом часы считать до Рождества, минуты считать, сколько это. Ну так, глядишь и заснем. Вот, а почему все это? Мы даже не знаем, у нас не выстраивается причинно-следственных связей в голове. Нам просто напала тоска. Мы пришли батюшке и сказали, батюшка, такое уныние, что вот 3 дня промучилась, не выдержала. Пошла постный торт съела. Но уже сил никаких не было. Мармелад купила. Вот. Я ипостата, батюшка, ну вот просто уже вот не в моготу было хоть на стенку лезть, что делать, не знаю. Ну, батюшка скажет, это тебя лукавый искушает. Надо терпеть. Ну, и мы радостные пошли, в того, что лукавый искушает, и мы все-таки с ним боролись. И почти даже его победили, потому что он не заставил нас постата нарушить. Ну, после же торт-то съели не какой-нибудь, просто в удовольствие. Вот. И все вроде бы хорошо. Правда, потом эти приступы и тоски повторяются не только в пост, но и за пределами поста. Постоянно хочется чего-нибудь вкусненького, чего-нибудь свеженького, чего-нибудь там еще веселенького. Вот, то к друзьям ходит, то еще. А вот мы даже не замечаем, как постепенно все, что связано с духовной жизнью, нам начинает становиться скучно, тоскливо. Да просто беспричинная тоска. И мы, нам сказали, мы думаем, это нас лукаво искушает. И спокойно как бы, когда уж совсем замучает, нам начинает в голову уже приходить, уже правда совсем бесовские мысли. Очень много я такого слышу. Наверное, все-таки он меня победил, как-то я не заметила. Надо мне на отчитку, наверное, съездить. Надо. Ну что-то уж вот тоска просто, и тоска, тоска, и радости никакой нету. Уныние постоянно, наверное, бесы замучили. Поеду-ка я к отцу Сергию на отчитку. Пусть он меня отчитает, чтобы у меня все стало хорошо. Вот, ну приехали, нас отчитали, и правда, первые 2 часа у нас все хорошо, вот, а потом снова что-то происходит, и опять какая-то тоска, и так человек мучается долго, и долго, и долго, а все дело-то в том, что он не слушается своего начальника, всего-то. А человек, который не слушается, он никогда не будет избавлен от тоски. Вот печаль. Всегда. То есть, если вы хотите иметь всегда радость на сердце и быть свободными от борьбы с бесом уныния, надо просто всегда слушаться тех людей, которые промыслом Божьим поставлены над нами. Всего-то. Казалось бы, да? Но каждый, наверное, здесь находящийся в зале знает, как это непросто сделать. Вот именно мы легко слушаемся тех, кто не имеет над нами власти. Мы их легко слушаемся. А вот тех, кого мы должны слушаться, их слушаться очень трудно. Ну, вот меня всегда убивает ситуация, ну просто в свою печаль, в уныние вторым в это самое вгоняет. Тоже своеобразно. Вот девушки молодые в школе, там 9, 10, 11 класс. Ну, там начальный курс института. Вот маму, папу, которые там советуют что-нибудь, в жизни не послушается. А какого-нибудь парня встретит, который что не скажет, все сделает и в радость. такие глупости говорит, в такую бездну ее толкает девчонка, а она его слушается. Очевидно же, что он там ее вот, ну, просто в болото затаскивает. Вот, сделай это, сделай то, там, пойдем туда. И слушается, и в радость. А родители, которые хотят ей только блага, вот в жизни не послушаются. Вот такое вот состояние наступает у человека. Ожесточение. Не, когда вот вроде сначала начинается с пренебрежения воли другого человека, начальника. А потом уже раздражение. Да чего он раскомандовался? Да кто он такой? И вот когда человек уже раздражается теми начальниками, на которые над ним поставлен, то Бог отпускает его, и он попадает под власть тех начальников, которые уже благо ему не делают. Как буквально по тому приточному слову из Евангелия, когда бес вышел, походил, потом вернулся, смотрит, а душа-то снова пустая, пошел, взял 7 бесов худших себя и стал жить в этой душевной храмине. И стало человеку еще хуже. Вот подобным же образом человек, который упорно не слушается тех, кого Бог повелел ему слушаться, то он ставится в состояние, когда хочешь не хочешь, а слушается тех людей, которых Бог ему не давал послушать, чтобы они им командовали. Он сам их выбрал. И душа начинает разрушаться. И вот если бы вы имели возможность, скажем, посмотреть на жизнь человека так, как ее видит, скажем, Бог, вы бы увидели, что вот в основе очень многих бедственных духовных состояний человека, когда он идет во все тяжкие, когда вот становится наркоманом или там преступником, или там попадает в плохую компанию и становится совершенно неуправляемым, нам кажется, что вот бесы его обуревают, но изначально было простое непослушание. Кстати, вот сейчас вспомнил историю одну, я вам ее рассказывал, помните, кажется, в прошлом или, может, уже позапрошлом году, про женщину, которая мучилась очень долго мучилась, да, страшная, никак не могла понять, за что ей такое наказание, потом выяснилось, что она вот в абортаре работала. Помните эту историю? А? Не, ну новенькие не помнят, а те, которые-то давно ходят, я рассказывал уже. Но. Вот, так я к чему вспомнил? Я историю не буду рассказывать, мне тяжело такие истории рассказывать. А вот я просто короткометражный фильм, почти клип, вышел, есть там на Ютубе где-то вот. Смысл очень хорошо, так мудро сделанный, смысл с того, что вот прием у врача-гинеколога, значит, вот она там дает рекомендации, что надо принести, как это все будет происходить, ей тут звонит дочка, она с ней мило беседует, разговаривает, там что-то, ну и снова дочка телефон положила, и она снова к пациентке там указывает, что там делать, какие там пеленки приносить, сколько времени операция займет и так далее. И вдруг звонок. Вот она берет трубку, ей говорят, ваша дочь попала в аварию, машина на нее наехала, ее увезли в реанимацию. Вот она все бросает, бежит, на дороге показано, на очень дорогой машине едет. Вот, приезжает в реанимацию, мчится там. К дочери, я говорит, врач, а ее не пускают в реанимацию, вы что, понимаете, нельзя. Она сидит там часов 5, наверное, ну, так показано. Сидит измученная, ждет, когда выходит и говорит, ну, в общем, мы сделали, конечно, что смогли, мы сердце запустили, говорит врач, но мозг отключился раньше. Так что это всего лишь кучка мяса теперь. И вот эти слова ее так поразили, ведь она так всегда говорила своим пациенткам, она вспомнила эти слова, Ее это потрясло. Хоть поздно, и фильм заканчивается, она звонит своей медсестре, звонит, он говорит, ой, там, Марья Ивановна, у вас там запись, вы почему не приходите? Отмени все записи. Она спрашивает, медсестра спрашивает, как, на сегодня, что ли? Нет, говорит, навсегда. Абортов больше не будет. Ну, вот этим заканчивается фильм, конечно, как пожелание, но вот по сути дела так. На эту тему еще могу рассказать историю. Ее рассказала женщина, ну вот помните, Екатерина Градова, кажется, ее зовут, которая играла ну, эту радистку Кэт в 17 мгновений весны. Вот она ехала из Троицкой Лавры, вот ей женщина в поезде рассказала эту историю. У мамы двойня, тоже, по-моему, вам рассказывал, у мамы двойня, и она забеременела третьим. А двойня молодая, двойняшки, трудно, и так, там всего 2,5-3 годика, что-то вроде того, и это сам, ну, вроде нежелательный ребенок. Вот, она и так, и сяк, ну, вроде как бы решила поехать в больницу. Она поехала в больницу, а этих двух отдала бабушке, чтобы она за ними, пока она там в больнице, чтобы она за ними последила. А бабушка не уберегла. Вот, не уберегла, и получилось так, что когда она выходит из больницы, оба ребеночка, которые были живы, погибли. Вот так вот бывает. Поэтому вот послушать людей, я говорю вам, не святые, святые, это вот просто как, вот знаете, в школе мы луковые этот самый чешую отслаивали пинцетиков, чтобы под микроскопом посмотреть. Вот не святые, не святые, это вот такая маленькая пленочка. Если бы писать о том подробно, то и всему миру не вместить бы написанных книг. Потому что таких вот историй пособирать люди, да каждый из вас такие истории знает, хоть несколько, да знает, а сколько их знают священники, вот, врачи, люди, которые связаны вот с разными такими сложностями, сколько их знает доктор Лиза, знала подобных случаев, ситуаций разных, когда человек умирает, уходит. Поэтому мы часто не знаем об этом, как отзываются наши поступки. Мы не можем проследить вот эту причинно-следственную связь. И у нас на все случаи жизни отговорка «это меня бесы искушают». А не чтобы спросить человеку, вот трезвому, нормальному человеку, вы понимаете, что бес сам по себе не может нас искушать. Не может, нет у него нас, над нами власти, если мы сами не делаем чего-то того, что отдает нас под его власть. Сам он ничего бы не смог сделать, если бы мы не отдали ему себя, вот, ему послушание. И поэтому, если даже происходят какие-то искушения, древние всегда пытались разобраться, а почему? Ну да, тебя искушает лукавый. А почему он тебя искушает? Что получилось такое, что он тебя искушает? Мы что, Антоний Великий, чтобы к нам цеплялись эти самые духи злобы поднебесные? Много чести будет. Если вот вовсе у нас не такая жизнь. И вовсе мы не Серафимы Саровские, чтобы когда мы молимся, вокруг нас толпами духи обступили, чтобы нас от молитвы отвлекать. Ничего подобного. Это не наша мера. И вот часто, когда-то епископ Варнава Беляев на эту тему хорошо сказал, он говорит, мучаемся со своими собственными страстями, а думаем, что уже боремся с бесами. Да кто мы такие, чтобы с ними бороться? Нет у нас, и Серафим Саровский боялся с ними бороться. Но тем не менее, вот по благодати Христовой подвязался и претерпел все это искушение, 3000 дней стоя на камне, и днем, и ночью, и преодолел это искушение. Но мы же не Серафимы Саровские, поэтому у нас и не бывает таких искушений, и даров таких не будет. Ну, так это и Бог с ним, искушений зато таких не будет. И поэтому, если нас что-то там такое замучило, то значит, есть на то какая-то причина, А мы обычно эти причины не доискиваемся. Конечно, непослушание – это только одна из причин. Хотя вот отцы часто говорят, что если человек падает в какие-то вот тяжелые грехи или тяжелые духовные состояния, то в основе всегда лежит непослушание. Не то чтобы случайное непослушание, а осознанное непослушание. Сознательно человек не хочет слушаться того, кого ему слушаться надо. Вот и представьте, что происходит с нашим обществом, если посмотреть на него сквозь этот самый микроскоп. Дети, родители не слушаются, хотя знают, что должны. Жены мужей не слушаются, хотя знают, что должны. Мужья своих начальников не слушаются, законы не исполняют, хотя знают, что должны. И поэтому, конечно, власть тьмы берет над нами верх. И поэтому и возможны всякие вот эти бесовские вещи, которые периодически с нашим обществом происходят. И все вот эти вот постановки театральные или там киношные, с которыми мы непутево и без большого результата пытаемся бороться, их бы просто не было, если бы люди делали то, что они должны делать. Если бы дети слушались родителей, если бы жены хранили уважение к своим мужьям, а мужья исполняли то, что им положено исполнять по долгу своему. Не было такой бы вот одержимости тьмы, которую сейчас мы переживаем. Это все взаимосвязано. Я уж не говорю про те же самые убийства, которых цифра просто страшна. Заключая эту тему о послушании, можно сказать и утешить, что ли, своего рода, что как бы мы ни пытались слушаться, все равно мы не достигнем меры послушания, которая была у Иисуса Христа. Про Него сказано, что Он был послушен Отцу до смерти и до смерти крестной. Поэтому и Бог Его превознес и даровал Его имя выше всякого имени. И раз у нас есть такой образец, мы идем за Христом, который идет стезей послушания. И Он сказал, помните эти слова из Евангелия от Матфея, «Научитесь от Меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Возьмите иго Мое на себя». Иго Мое на себя. Вот нам надо взять это послушание, довериться, что все случающееся с нами происходит по воле и промыслу Божьему, возложить это послушание на себя, и мы увидим, как легко это бремя. Но вот на это надо просто решиться. Потому что как только мы доверились Христу и приняли те обстоятельства, которые Он нам посылает, так душа наша обрела покой и смирение. Вы же читали, ну наверняка все читали книжку архиепископа Луки. Как она называется? «Я полюбил страдания». Почему? Вот именно по этой причине. Тогда, когда он возлагал на себя это иго, он чувствовал такую силу, такую вот мощь благодати Божьей, такую чистоту, такую святость, которую никогда не мог почувствовать тогда, когда творил свою волю. Но мы вечно не верим в это. И ничего с этим не поделаешь. Да, это наша школа борьбы с самим собой. Школа борьбы за веру Христу. И понятно, что вот мы про это тоже говорили, как падение свершилось из-за чего? Из-за того, что Адам и Ева не послушались Бога. И это стало началом катастрофы, которая продолжается до сегодня. Всего-то не послушались. И с тех самых пор до сего дня, и вплоть до Антихриста, люди будут не слушаться Бога. И желание, энергия этого непослушания будет все возрастать и возрастать. Но и обратно дорога в рай лежит путем послушания Богу. Другого ничего нет. Либо мы слушаемся Богу, либо нет. Но стяжать это послушание мы можем только по собственной воле, только сами выбрать и понять, что все с нами свершающееся есть обстоятельства, заданные, данные нам Богом. И тогда получается какое-то благо, и мы чувствуем, как все легче и легче нести это бремя.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово четвертое, об отложении мирских попечений, часть третья. Продолжение следует.

0: Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконах Божией Матери Мироносицкая и «Нечаянная радость», житие благоверной Тамары, царицы грузинской, чтение Священного Писания с толкованием, рассказ о подвижнице благочестия, блаженной старице схимонахини Сепфоре. Далее беседа с игуменом монастыря Спаса Нерукотворного в Клыково Михаилом Семеновым о пророчествах матушки Сепфоры и урок церковнославянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной «Язык и слово божественной литургии. Введение во храм. Уневещение души жениху Христу». Передача детям «Рассказ Николая Сладкова о дуванчике» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян. Слово четвертое. Об отложении мирских попечений. Часть третья».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Господь! Вот, возлюбленные братья и сестры, дожили до недели. Какая неделя сейчас идет? Неделя о Самарянине. Первая неделя, вы помните, апостола Фомы. Вторая Жан Мироносец. Третья расслаблена. А сейчас уже святой женщины-самарянки. Помните, как ее звали? Фатине, правильно. По-нашему, по-русски Светлана. Что же, возлюбленные братья и сестры, значит этот день? Этот день значит, что Господь беседует с каждым человеком, кто желает прийти и прикоснуться к его духовному деланию. Где была встреча этой женщины-самарянки? У колодца?
3: У колодца
2: Иакова. Да. Устал Господь, что он сел у этого колодца? Утомились. Апостолы пошли что, купить?
3: Еду.
2: Да, ну, можно сказать, пищу. Не еду, а пищу лучше сказать. Наверное, лучше так, да. Пищу. А он остался отдохнуть у колодца Иакова. И в это время пришла женщина-самарянка. А самаряне с иудеем общались или нет, братья?
4: Не общались.
2: Да. И вот эта женщина, а Господь попросил, что самарянке, дай напиться мне воды. Так вот, как же ты иудей и просишь у женщины-самарянки? И вот так. И она первая, кому открылся Господь, что он Мессия, что он Христос, истинный Бог. Она, почему она сказала, я знаю, что придет Мессия. И Господь открывается ей, и она воспринимает Слово Божие. Так запечатлевает Слово, что вся жизнь ее потом идет с Христом. И сыновья, Виктор, они также приняли святое крещение и приняли мученическую кончину за Господа Иисуса Христа. А самарянка была утоплена в колодце, потому что она проповедовала о живой воде, которую Господь, который сказал, жаждет, идет ко мне и допиет. Вот. Потому что он источник жизни не только воды живой, но и всего того, что дает Господь для нашего человечества. Апостол Павел нам что предлагает, братья и сестры? Предлагает нам всегда радуйтесь, непрестанно молитесь за все Господа. О, как хорошо, братья и сестры. Так ли мы поступаем, братья и сестры? Всегда ли мы молимся? Не всегда. Плохо это или хорошо? Конечно, плоховато. Никудышные мы.
4: радость и молитва не могут противоречить друг другу, хотя бы казалось, что душе, исполненной радости и ликования, не о чем более просить Господа, но ведь молитва не только выражение скорби, болезни, вопль страданий нашей души. Вы слышите, братья и сестры, как мы должны обращаться к Господу, что вопль, и вопль мой к тебе да приедет. Неужели в радости самой светлой, самой полной нет у вас потребности обратиться ко Господу, вознося Ему благодарение за великий дар радости, наполняющий наше сердце? В радости, как и в скорби, душа должна прежде всего искать Господа, источника жизни нашей к Нему. Его ногам мы должны нести и счастье, и горе, и слезы, и ликование. Что же, возлюбленные братья и сестры, мне хотелось бы немножко дополнить, что такое наша радость, братья и сестры. Я помню радость в детстве, когда к празднику сошьют новую рубашку. Вы, может, чувствовали такую радость или нет?
3: Конечно.
4: И мы хотели всем показаться, что моя рубашка лучше других. Вот как меня наделили, какой красотой. Вот так, такой красотой Господь наделяет каждого человека. И в каждом человеке неизъяснимая красота. Каждый человек – это цветок Божий. И мы даже на самой маленькой цветочек-незабудку, как мы радуемся, когда видим ее светлый лик этого маленького цветочка незабудки. Вы, наверное, помните, я вам рассказывал притчу о незабудке. Или забыли?
3: Забыли. Не все слышали, много нового.
4: Вот, видите,
3: да. У меня шахта.
4: Да, да. И вот цветкам всем как будто бы дали имена, как помните, растениям, цветам Господь дал. А вот этот маленький приканавкий цветочек, как будто бы и незаметный. Господи, что же ты мне никакого имени? Да ты никогда не будешь забыта, незабудка. Вот. Так Господь не забывает и нас, незабудок маленьких. Да. Он радуется, что мы сегодня пришли в Дом Божий, что мы радуемся вместе с святой женой Светланой Фатиней, мученицей. Вот. И празднуем то, что она беседует с Господом. Господь, видите, как любил каждого человеческую душу. И она говорит, вот там-то сказано, здесь на горе Горизим молиться, а вы, говорите, в Иерусалиме. И Господь нам говорит, что на всяком месте владычества Его благослови душе моей Господа. И в Иерусалиме, и в Петербурге, и в Москве, и в других городах, и селениях, и деревнях, монастырях и поселках. Везде можно молиться, только было бы наш ум открыт Господу Богу. Господь не забывает, как не забывает маленький цветок, так не забывает и нас. И малую птичку. Наверное, тоже помните, как рассказывал вам легенду Сельма Лагерлоф. Кто, может, читал когда или нет Сельма? Она шведская писательница, она много о Господе. И о птичке, помните, красная грудка-то? Я рассказывал вам. Она была серенькая. И вот что же она сделала, когда Господа вели на распятие? Она увидела, что один шип очень крепко впился в голову Господа. И эта птичка маленькая прилетела и выдернула шип с головы Господа. Кровь брызнула Господа. И она увидела, что грудка обогрелась ее краснотой этой кровью Господа. И она сказала: вот, я теперь краснокрупка. Так и на